убогий-богий створя со мной. Я сам убогий-богий-богий-богий-богий створя со мной. Я сам нор. Я сам убогий-богий-богий-богий-богий створ. Здай на чвеч се не секирам, се на деремин напрей маширам. Се по своей памяти отлочам, но ростоплован припоручам. Че жели си кто от вас, но...